0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
6: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
7: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если намерен посоветоваться с кем-то по поводу своих дел, посмотри сначала, как этот человек управляется собственными. Сократ.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. Фрэнк Вильчек.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Опыт – самый плохой учитель. Он предлагает контрольную прежде урока. Ирландская пословица –

0: Белое радио. Белое радио.
1: Белое радио.
2: 96,6 FM.
1: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: Сделано в Березниках.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор, и возможно это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Клевета со стороны некоторых господ – такая же хорошая рекомендация, как похвала со стороны других. Генри Филдинг.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы сказали, не подумав, значит, вы сказали то, что думаете. Бернард Шоу.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
5: Мы приглашаем вас на живой концерт.
6: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
7: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
5: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
8: И мой тоже.
7: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
5: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
9: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
5: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
10: Ждем всех. Группа «Ориган».
11: Возрастная категория 12+.
12: Это мой единственный шанс. Это живо для вас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. Восточная мудрость.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человека определяют две вещи. Терпение, когда у него ничего нет, и поведение, когда у него все есть. Зиг Зиглар.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

des grands.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Честность и верность – это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать. Бернард Шоу.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
4: Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Всем привет, мы группа «Ориганум».
6: Мы приглашаем вас на живой концерт.
7: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
6: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
9: И мой тоже.
8: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
6: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
10: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
6: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
11: Ждем всех. Группа «Ориганум».
12: Возрастная категория 12+.
13: Это мой единственный шанс.
14: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Новости по телефону 29-01-01.
1: 29-01-01.
0: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
2: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
3: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
2: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
3: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
2: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
3: 266-300.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: and...
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В человеческой жизни бывают такие проблемы, решить которые можно, лишь не обращая на них никакого внимания. Али Абшарони.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Всем большой привет.
2: И давайте затронем, включим чуть больше такую сферу нашей жизни, как творчество. Такая очень наполняющая, вдохновляющая сфера. И задайте себе вопрос, побудьте с ним, как ваши увлечения, ваше творчество, ваши хобби, любые, активные, либо что-то спокойное, в одиночестве, либо с друзьями, как это влияет на ваш уровень энергии. Просто задумайтесь, помните, или, может быть, сегодня вы что-то планируете и понаблюдайте, как ваше творчество влияет на наполнение вас энергией. Хорошего дня, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. Лев Николаевич Толстой.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нет ничего утомительнее человека, который всегда прав. Агата Кристи.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
11: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор, и возможно это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Трудности похожи на собак. Они кусают лишь тех, кто к ним не привык. Антисфен.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Незаменимых людей нет, но есть неповторимые. Пабло Пикассо.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Всем привет, мы группа «Ориганум».
5: Мы приглашаем вас на живой концерт.
6: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
5: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
8: И мой тоже.
7: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
5: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
9: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
5: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
10: Ждем всех. Группа «Ориганум».
11: Возрастная категория 12+.
12: Это мой единственный шанс. Я жива для вас.
13: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
2: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
14: 299-660.
13: Коллекция редкостей.
15: Отечественный эксклюзив.
13: Группа «Кукрыниксы».

головах все чаще гореть огню. Сила в моих руках, о ней только и пою. Стих мой на едкой зиме.

ощущение ломаных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому, как можно измерить.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Белое радио.
1: 96,6 FM. Друзья, всем привет и отличного настроения. С вами Белое радио и Максим Станкевич. И это наша рубрика про активные березняки. И сегодня у меня очень активные гости. Группа Ориганум. Ребята, всем привет.
2: Всем привет.
1: Группа Ориганум, а иначе рок-группа. Группа, которая пишет свои песни, пишет свою музыку. И уже скоро у ребят будет концерт. Друзья, быстро пробегусь по именам. Сегодня у нас Даниил Плетенев, басист и звукарь.
3: Привет.
1: Олег Устратов, гитарист.
4: Всем привет.
1: Софья Андреева, вокалистка.
5: Рада познакомиться.
1: И Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор текстов. Вот все забрал на себя.
6: Всем привет.
1: Скромно так, да? Друзья, ну и главный повод, который мы сегодня, чуть не сказал, отмечаем. 19 июня у ребят будет настоящий живой концерт на теплоходе Юнга Камы в Соликамске. Что такое сегодня, друзья, настоящий живой концерт?
7: Сегодня настоящий рок-концерт – это когда мы выходим на сцену с нашими инструментами и даем жару, даем року.
1: Сколько ватт там будет мощи?
7: Все.
5: Сколько существует, да.
1: Ну что, друзья, давайте познакомимся. А сколько лет вообще существует группа?
6: Первые мысли создать группу были еще лет 7 назад. А первые активные действия пошли, наверное, года 2-3.
1: Это у нас Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор, и основатель группы. То есть можно сказать, что группа существует 3 года.
6: Порядка 3 лет, да.
1: Да, друзья. И с нового года, то есть уже почти 6 месяцев, полгода, песни группы Ориганум звучат на Белом радио. Вот ваш состав, он с самого начала такой, какой есть? Или же группа немного менялась?
3: Вообще у нас группа постоянно менялась. Вот, к примеру, самый молодой из участников нашей группы, ну, кто меньше всего у нас участвует пока что, это Олег, да.
1: Сколько времени уже?
7: Я участвую в этой группе примерно с начала 25-го года. То есть уже...
1: Слушай, ну так-то уже полтора года.
7: Уже так-то довольно давно, на самом деле.
1: Так что коллектив уже устоявшийся.
7: Как бы вот в текущем составе состав существует и активно действует. Вот.
1: Что у вас? Какие музыкальные инструменты?
5: Так, ну у нас есть две крутые гитары, два мощных вокалиста.
1: Один из них это я, да, один говорит
5: них,
1: Софья?
5: Один из них это я, да. Ну и бас-гитара. Ну, про гитару я уже сказала.
1: Как мы забыли, бас-гитара – это главный инструмент в роке, да?
5: Бас-гитара, да.
1: Слушайте, как у вас дела с барабанщиками? Я знаю, что это как бы такая больная тема для многих рокеров.
3: Это очень больная тема, да, особенно у нас в березняках, потому что на самом деле барабанщиков, ну, как казалось, не так много. Но мы вроде как подыскиваем себе, пока есть вариант, но...
6: Не будем пока не будем раскрывать дальше имен.
1: Слушайте, ну, с музыкальными инструментами понятно. А почему концерт вот выбрали на такой площадке оригинальной? На теплоходе Юнга Камы?
5: Потому что это неформальная обстановка. Это что-то интересное вообще.
1: И вообще, с площадками тяжело, а там есть классное место, да?
5: Да.
1: Слушайте, а как часто вот у нас в Березняках и в крае... Ну, возьмем Соликамск. Березняки и Соликамск. Как часто проходят концерты вне рамок каких-то кафе, вне рамок заведений?
3: По очевидным причинам у нас это происходит только летом, но потому что тепло, людям хочется отдыхать, а так, ну, у нас иногда происходят такие концерты уличные. Редко они рокового формата, то есть, как бы, ну, рок-сцены у нас в Березняках, ну, маловато, если честно, с нашей точки зрения. А тут вот есть возможность выступить на воде, в движении, с живым звуком.
1: Слушайте, а какой средний возраст вот ваших участников, ваших музыкантов? Вообще, потому что есть ощущение, есть мнение, что рок – это уже музыка, ну, достаточно таких поколенческих людей. То есть 40-летних рокеров я видел много, да, 20-летних рокеров я видел мало. Какой у вас средний возраст?
6: Ну, самый молодой у нас участник.
1: Участница?
6: Участница. Сколько лет?
5: Мне 19.
1: Вот. И рок нравится?
5: Безумно.
1: Безумно. А вообще рокеров много вот в вашей среде, в вашем окружении?
5: К сожалению, нет. Очень хотелось бы, чтобы... Вообще рок для всех это что-то такое немножко, наверное, страшное, что-то громкое, но на самом деле, мне кажется, вот именно даже взять наши песни, в них есть очень много глубины, в них есть очень много скрытых смыслов, которые можно на самом деле раскрыть по-своему. То есть рок — это что-то большее.
1: Я понимаю эти слова, потому что я вот всю жизнь тоже люблю рок. Почему? Потому что, как правило, в попсовых песнях очень примитивные тексты и, ну, скучновато, да? Рок — это всегда про некую глубину и действительно про некие смыслы. И поэтому, причем они очень часто лежат не на поверхности, а в таком ассоциативном ряде. Так, а с другими музыкантами в Березняках дружите?
7: Да, мы, конечно, поддерживаем... Так, общение с другими местными группами, например, с группой «Ньютон» или с группой «Бобронариум», которые сейчас переехали в Пермь. Вот, например, они помогали нам с распространением информации о нашем концерте 19 числа, и мы также ответили им распространением о их концертах. Я думаю, это означает наши дружеские связи.
1: Согласен. Слушайте, а не было ли желания провести какой-то такой концерт, вот типа коммуникативной трубы, как был раньше, когда на одной площадке, на одном мероприятии объединяются, ну, несколько групп, 2, 3 группы, 4 группы, чтобы реально собрать в Березняках такой хороший концерт, ну, чтобы было несколько сотен человек. Не просто там 20-30, да, а вот прям такая нормальная аудитория собралась.
3: На самом деле мы такой концерт уже провели в том году.
1: И я о нем не знал. Да, меня на нем не было.
3: Весной мы проводили фестиваль такой небольшой, закрытый.
1: Rock Life Fest. Закрытый.
3: Ну, он в закрытом помещении, потому что было холодно еще, мы провели его в закрытом помещении.
1: Народ собрался? Вообще люди пришли?
3: Ну, да, скупили все билеты. Ага.
1: Ну, в принципе, этого достаточно. В этом году планируется такое мероприятие?
3: Очень бы хотелось, но там есть проблемы с
1: организационной. Да. Слушайте, друзья, если у вас такое мероприятие будет зарождаться, я готов поучаствовать в качестве информационного партнера. Белорадио примет участие, потому что мы любим рок. А давайте поговорим немного о личном. То, что вы музыканты, это понятно. А чем вы занимаетесь в основное рабочее время? Потому что, я так понимаю, музыка — это все-таки не профессионально. Музыка — это больше хобби. Или же я ошибаюсь? Кто-то здесь профессиональный музыкант?
6: Профессиональный музыкант...
1: Максим Малинин у микрофона.
6: В моем понимании профессиональный музыкант — тот, который зарабатывает музыкой на жизнь.
1: Да.
6: То есть это его основной профиль, правильно? Ну, у нас таких нет. И таких, в принципе, единицы в городе. Вот. Ну, вот на нашем примере, если... Я люблю музыку и занимаюсь ею уже несколько лет. А основной у меня род деятельности — это работа в шахте.
1: Ну, только хотел сказать, я шахтер.
6: Да.
1: Так, ну, нормально. Зато есть возможность покупать хорошую гитару, хорошее оборудование. Так, переключаемся. Софья у нас.
5: На самом деле, я учусь в таком приличном заведении, музыкальный колледж, на отделении хоровой дирижер. Очень, да,
1: немножко нестыковка
5: такая случилась, что тут и рок, и дирижирование.
1: А не вижу как бы противоречий, потому что то музыка, и здесь музыка. Угу,
5: угу. Ну да, согласна, но немножко все равно разделение есть. В моем понимании все-таки классическая музыка и рок — это все равно немножко с разным характером музыка. Поэтому в колледже я все-таки такая собранная, а в рок-версии своей я могу расслабиться. Да, абсолютно согласна. Беру такие высокие ноты, что я вообще не подозревала никогда, что могу так петь, за что благодарна ребятам. Вот. Так что очень интересный опыт. Вообще не думала я, что когда-нибудь буду петь в музыкальной какой-то рок-группе, потому что для меня, как и для многих, думаю, рок — это что-то вот такое агрессивное.
1: В музыкальный колледж ты пошла сознательно?
5: Мне мама туда приехала.
1: Спасибо маме, да?
5: Спасибо маме, да. Не пожалела. Очень замечательные учителя. Вот. Но не мешает никак вообще контактировать с группой. Правда, сейчас экзамены, и вот такое время, весна-лето, сложновато сочетать все, но получается.
1: Угу. Переходим к Олегу. К Олегу Устратову, гитарист.
7: Я бы сказал, что музыка — это мое давнее и основное хобби. Основной род деятельности у меня часто менялся по жизни. Прямо сейчас вот я айтишник в казенном учреждении, занимаюсь вот компьютерами в разных организациях. поддерживаю, скажем так, на плаву. Вот. А музыка это хоть и не прибыльная, но основная часть моей жизни.
1: Ясно. Даниил?
3: Да, вот буквально пару лет я на самом деле закончил Вязниковское музыкальное училище, где сейчас учится Софья. Коля же, да. Вот, на специальный звукооператора. Вот, по профессии работаю, но на полставки. А так, основной род деятельности у меня все-таки пока что это телевидение.
1: А на телевидении ты кем?
3: На телевидении я работаю оператором.
1: Ну, получается, у нас как минимум один человек с музыкальным образованием, второй человек почти с музыкальным образованием, связанный со звукорежиссурой, да?
3: На самом деле нас тут двое, потому что у Олега...
1: Вот Олег схитрил и решил о себе правду не раскрывать. Ну ладно. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». Мы говорим о музыке, мы говорим о рок-концерте, который состоится 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Все подробности можно найти в группе ВКонтакте «Юнга Камы. Речные прогулки» и в группе «Ориганум». Скоро услышимся.

0: Проактивные березняки. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные березняки». Сегодня у нас студия группа «Ориганум». Мы говорим о предстоящем концерте, который состоится 19 июня. С вами Максим Станкевич, а также ребята из группы: Даниил Плетенев, Олег Устратов, Софья Андреева, Максим Малинин. И мы уже знаем, что такое современный рок, причем в нем есть молодые ребята. И узнаем, чем ребята интересуются, помимо того, что занимаются музыкой. Хотя, для начала, вообще, о чем ваши тексты? А давайте автора текстов спросим. Максим, о чем ты пишешь песни?
2: Вообще, вдохновение у меня ловится зачастую очень в рандомные моменты жизни. Рассказываю в текстах о том, что случится может с каждым.
1: Ну, например?
2: Ну, одна из песен у меня повествовала о том, как один человек, совершив ошибку в жизни, может быть, такую глупую,
1: раскаивается?
2: Нет.
1: Ищет спасения?
2: Он, может быть, и раскаивается, и, может быть, он принимает себя, но он понимает, что его жизнь прежней больше не будет. Сколько было случаев, когда люди по глупости купаются не в тех местах, падают, а потом парализованы на всю жизнь. Что у этого человека в голове? Об этом я также писал. У нас есть такая песня, но только в лоб об этом там не говорится. В всяком случае, это один из смыслов, который я вкладывал тогда.
1: Цена ошибки, да?
2: Да. У меня был человек, и есть, слава богу, жив-здоров, у которого была такая ситуация в жизни, что он упал, повредил спину, и после этого несколько месяцев был прикован к постели, и он не знал, встанет он или нет.
1: Ясно. Еще. Это как бы частный случай, да, еще что-то.
2: Это
1: есть?
2: Да, это такие случаи. Любовь. Любовь в разных проявлениях тоже, про это мы писали. Тоже песни. В общем, о жизни в основном.
1: А то есть ты рассказываешь истории или ты рассказываешь притчи?
2: Ну, это не какие-то сказки, ложь давний намек, как у Король и Шут, например. Угу. То есть это немного более обтекаемая штука. То есть,
1: Вообще, что об этом говорить? Да, у нас прозвучит пара песен, а еще лучше эти песни слушать вживую на концерте, правильно?
2: Так точно.
1: А чем занимаешься вообще в свободное время? То есть что тебе нравится, кроме музыки?
2: Хотел бы играть в компьютер, но не успеваю.
1: Ясно.
3: Я могу добавить эту песню Максиму. На самом деле, когда меня первый раз позвали в «Ориганум», я очень сильно сомневалась и первый раз даже отказалась. Но когда встретилась с Максимом, я, честно, не восприняла его сначала как музыканта, послушав все песни, не поняла сначала смысл. А потом, когда я спросила, о чем эти песни, потому что они настолько глубокие, что иногда человек просто не понимает смысла. И, в общем, очень много историй рассказал. Оказывается, у него есть несколько томов тетрадей, в которых есть и зарисовки, он прекрасно рисует, и шикарные текста. Я иногда смотрю на слова и не знаю, что это за слова вообще, честно. Вот. Богатый у него, очень сильный багаж знаний. Вот. И он мне рассказал про песни, рассказал про смысл, и я очень прониклась, и только, наверное, поэтому я сейчас здесь сижу.
1: А почему ты изначально не хотела группу?
3: Ну вот повторюсь, потому что для меня рок — это что-то вот такое агрессивное немножко.
1: То есть до того, как ты появилась в группе, ты не была рокером?
3: Я не была рокером, но я слушала альтернативу рока. Очень тоже интересное было звучание, но я как-то вот не придавала значения этому.
1: То есть слушать могу, петь не буду, да?
3: Да, что-то вот такое. Казалось, что там голос рву или еще что-то. Но на самом деле, напротив, эта группа открыла во мне иные краски моего голоса.
1: Отлично. Так, а чем занимаемся, кроме того, что мы учимся в колледже музыкальном? Кино, хотел сказать музыка, но не буду спрашивать.
3: Да, музыки действительно в моей жизни очень много. У меня две музыкальные группы, «Ориганум» и еще одна группа «Звучи».
1: В другом стиле?
3: В другом стиле, она более, наверное, эстрадная. Но основная группа, конечно, «Ориганум». Угу. Какой еще раз там вопрос? Чем занимаюсь?
1: Смотрим ли кино, читаем ли книги?
3: На самом деле на кино вообще нет времени. В основном играю на фортепиано. Очень пока...
1: Это как хобби или как задание?
3: Это моя вообще деятельность на самом деле. Очень у меня пока сложно получается, но мне это безумно нравится. Думаю, что в будущем у меня будут хорошие успехи, потому что прямо погружаюсь, могу этим заниматься вообще постоянно.
1: Балдею, короче.
3: Да. В свободное время сплю, потому что очень сильная загруженность, но она меня мотивирует, дает мне энергию, так что некогда отдыхать.
1: Ясно. Переходим к гитаристам. Ребята, которые, наверное, лучше играют, чем говорят, да, и все свое время проводят за гитарами. Олег Укратов, гитарист. Чем занимаешься помимо гитары? Ну, кроме того, что ты айтишник.
4: Ну, помимо гитары, вот, и, собственно, музыки, я еще люблю играть в компьютерные игры, смотреть аниме, читать комиксы и мангу. Вот это составляет основу моего досуга, наверное. Вот, люблю вещи с необычным визуальным стилем и сюжетами находить. Это дает как бы пищу для размышлений. И тоже и на творчество, наверное, влияет. И, мне кажется, позитивно влияет.
1: У вас в группе есть некие моменты, которые музыканты добавляют от себя? То есть как вот вообще у вас процесс творчества состоит? Есть какая-то общая канва, в которую вы все вписываетесь? Или каждый может вносить свое?
4: Ну, основной тон у нас задает Максим, как вот автор музыки и текстов. Но я думаю, каждый музыкант привносит что-то свое. И интерпретируя как бы заданные партии в своем стиле, привнося вот свои эмоции в них. И поэтому, безусловно, да, каждый музыкант по-своему влияет на финальный...
1: На общий звук, да?
4: Да, на финальное звучание группы.
1: Угу. Даниил, басист.
5: Я про Олегу кое-что добавлю сначала. Да, но это так. Вот, на самом деле, Олег тут чуть прибедняется, но мы, у него есть свой авторский проект. И мы его песни тоже исполняем, и на теплоходе они тоже прозвучат.
4: Да, мой сольный проект Arkham Freeze, или Air Freeze, если по-английски его произносить. Вот. В основном там более тяжелый материал, чем у Ориганум, но вот у меня есть несколько песен, которые отлично как бы вписываются в концертную канву. Они не тяжелые, а скорее такие драйвовые танцевальные песни.
1: Там... Ты там вокалист?
4: Нет, я доверил исполнение ребятам, Соне и Максиму, потому что, ну, в группе Ориганум...
1: Автор концепции самой, да, получается?
4: Ну, музыки и текстов, да.
1: Ага. Слушайте, друзья, интересно. Все больше появляется желание побывать на концерте. Даниил, ты чем занимаешься, когда убираешь из рук операторскую камеру и убираешь гитару?
5: На самом деле, моя страсть – это всякая сценическая техника. Я просто обожаю всем этим заниматься.
1: А, ну да, ты же звукорежиссер.
5: Да. Не только звукорежиссер, я еще и световиком работаю иногда. Вот. То есть, всякая сценическая подготовка к концертам, да, это вот прям, это моя страсть. Я этим очень много занимаюсь. Вот.
1: Короче, твое хобби, оно более такое техническое, но связанное именно вот с этой индустрией, да?
5: Да.
3: Да, кстати.
5: А, ну да, еще я фанат большой настольных игр.
2: Кинуть кубик, так сказать.
5: Покидать кубики, да, Кости. Вот, посидеть в хорошей компании и отдохнуть.
1: Хорошо. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа Ориганум, с вами Максим Станкевич, и еще несколько вопросов ребятам. Такой простой вопрос. Как вы считаете, можно ли в Березняках реализоваться творческому человеку? Не знаю, можете отвечать не в попад, можете друг друга перебивать.
2: Можете... Хором, да? Ну, это хором, же слово.
1: Может ли творческий человек в Березняках самореализоваться?
3: На самом деле у нас в городе очень мало таких пространств для осуществления каких-то концертов. Ну, или очень мало людей, которые будут это все организовывать. Хотелось бы, конечно, чтобы прям проводились целые фестивали, потому что творческих людей действительно в Березняках много. Вот. Поэтому мы всеми руками за. Готовы выступать гораздо чаще. Просто...
1: Была бы площадка, да?
3: Да, была бы площадка. И люди. Потому что люди у нас, конечно, очень стеснительные.
1: Это те, кто выступает, или те, кто приходит?
3: Мы... Ну, мы зрители. Они, может, и будут слушать, но приходить... Не знаю. Ага.
1: То есть собрать людей все-таки как бы это некий отдельный труд, да? На мероприятие?
3: Да.
1: Ясно. Максим?
2: Да.
1: На твой взгляд, вообще творческим человеком быть в Березняках можно или же сложно?
2: Ну, вообще необходимо, как по мне, потому что жизнь очень однообразная. Мы все-таки в промышленном районе таком находимся. У нас город основан благодаря промышленности, иначе никак бы не случилось. И поэтому в такой серой жизни, однообразной, рутинной...
3: Нужна отдушина.
2: Да, без этого никак, это просто необходимо. И оно так и получается. С годами все больше вижу людей, которые все равно тянутся к какому-то творчеству. Будь то живопись, музыка, кинематограф, литература, неважно. То есть всем это необходимо. Но чтобы больше людей имели к этому доступ, ну или хотя бы наглядный пример какой-то, нужно больше пространства для творческих людей. Потому что все заперты в своих квартирах.
1: То есть, по большому счету, не обязательно становиться там группой с мировой известностью. Достаточно быть просто... Можно быть рабочим человеком, но при этом классно делать свою музыку, жить в небольшом городе типа Березняки и, в принципе, быть счастливым человеком. И, или же все-таки есть стремление, хочу уехать в Москву, хочу покорить мир.
2: Ну, развить-то, конечно, проект хочется. Просто здесь я бы хотел, чтобы этих возможностей было больше для старта.
3: Лужники никто не отменял. Да. Все возможно.
1: Раз в 3 года можно и скататься,
3: конечно,
1: правильно?
3: Конечно, обязательно.
1: Так, ребята, Олег и Даниил, на ваш взгляд, творческому человеку в Березняках есть возможность раскрыться?
5: Возможности есть всегда, их надо искать, иногда даже, на самом деле, самим создавать. Вот, потому что, ну, под лежачий камень на самом деле вода не бежит, все мы это знаем. Как бы, если ты что-то хочешь, ты должен этого сам добиваться зачастую. Вот, но хотелось бы все-таки побольше мест, где можно выступать именно с авторской музыкой у нас в Березняках.
1: Да, я согласен, потому что в кафешках в основном играют каверы, но туда люди приходят отдыхать. То есть они там, у них там конкретное задание, конкретная задача – прийти, выпить, отдохнуть.
2: Вообще, просто на 1000000% согласен.
3: Послушать песни, которые они знают.
1: Да.
4: Я думаю, что возможность самореализации во многом зависит от конкретного человека, который решил вдруг этим заняться. Если он сможет вписаться вот в то, какие возможности есть в городе, то, ну, наверное, реализуется. Но если у него желания вот какие-то отличающиеся от местных потребностей, то с этим будут проблемы, конечно.
1: И от местных возможностей, да?
4: Да.
1: Вообще, надо нам в Березняках создать профсоюз рокеров. Где-нибудь в администрации.
4: Движение какое-то.
1: Да, где-нибудь в администрации найти человека, который тоже такой скрытый рокер, выпросить площадку и действительно начать встречаться.
4: Насколько я слышал, когда-то... Насколько я слышал, когда-то вот так и было, что в городе был человек, который этим занимался, а вот потом все изменилось, и сейчас уже сложно. Даже вот фестиваль «Коммуникативная труба», когда его пытались возрождать, 2 раза прошло, а потом все как-то бросили.
1: Может быть, просто немного нужно масштаб снизить, потому что создать большое мероприятие – это реально сложно. Было движение в клубе «Поиск», которое было в ДК «Металлургах». И там раз в квартал действительно группы играли. Не обязательно играть много песен, да, можно сказать 3-4 песни, но как бы 3-4 группы, и это уже мероприятие там на 1.5 часа. В общем, друзья, нам есть о чем подумать. А пока давайте напомним, что у нас будет 19 июня.
3: Нет, на самом деле очень много людей, мне кажется, которые хотят прямо расслабиться, потому что все такие зажаты ходят, все такие грустные, вот эти все омёбные. Просто кайфаните, приедьте, потанцуйте, потрясите телом, растряситесь и поймите, что жизнь одна. Мы каждую секунду стареем и думаем, что стоит, наверное, все-таки приехать и действительно просто побыть вообще такой немножко обезьянкой. И вообще это классно, это заряжает нас и действительно какие-то новые вот свершения. Так что приезжайте, танцуйте, кайфуйте, пейте, живите, жизнь одна. Кайфуйте.
4: Да, 19 июня на теплоходе Юнга Камы. Приходите, подвигайте телом и ощутите сильные чувства.
2: Большую плотность.
1: Бас, гитары, да?
5: Это была отсылка на песню.
1: Несколько пожеланий от вас нашим слушателям и вашим слушателям, и тем, кто вообще заинтересован в музыке и в творчестве.
3: Очень сейчас популярны песни про внутреннее состояние. И вот наши песни как раз-таки олицетворяют внутреннее состояние человека. Не просто, ну, расстались больно внутри, это что-то глубже. И можно это чувство понять через вот нашу музыку. Думаю, что у человека может происходить все хорошо в жизни, то есть в личной жизни, в работе, в карьере, но все равно что-то плохо, что-то внутри не так или что-то вот тревожит. И, возможно, наши песни будут откликаться вот в человеке. Так что послушайте, может, вы найдете свою действительно музыку.
1: Несколько пожеланий от Олега Устратова.
4: Я хочу пожелать слушателям этой программы найти нас в социальных сетях, ищите нас ВКонтакте, группа «Ориганум», и послушайте наши песни, вы испытаете кайф.
1: Особенно если вы рокер или бывший рокер.
4: Да. Если вы не рокер, вы станете рокером.
1: Да, тогда вы будущий рокер. Даниил?
5: Еще раз приглашаю всех на наш концерт 19 числа. Мы всех будем ждать, всем будем очень рады. Билеты продаются официально через онлайн-кассу, либо при приходе, по-моему, на сам теплоход, но их может уже не остаться. В группе ВКонтакте указан контактный номер и ссылка на покупку билетов.
1: Ясно. То есть билеты продаете не вы, билеты продает организатор. Все, точно. Кстати, друзья, мероприятие 12+, возрастное ограничение. Берем детей, но только старше 12. Пожелания от Максима?
2: Не умею в диктора, не умею в красивый текст какой-то. Просто хочу сказать, что все творческие люди, выходите из сумрака и слушайте музыку.
1: Отлично, друзья. Я тоже хочу пожелать вам, чтобы мы все, всем нам, чтобы мы все выходили из сумрака, слушали красивую музыку, слушали белое радио и слушали группу «Ориганум». В том числе 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Ну что, всем пока.
3: Всем пока, до встречи.
5: Пока-пока. Всем пока.
3: Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
1: Точно.

пытаюсь подобрать аккорд самой первой строчки. Первые штрихи на групповом портрете, первые шаги на дикой эстафете. А сколько веры и надежды, склея и картона, сегодня пишем хит. Нет, я сегодня дома. При

0: Музыка без слов.
1: Просто музыка.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.
4: Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В нашей жизни не столько важно положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы движемся. Оливер Холмс.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
2: 29-01-01.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96,6 FM.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все хотят, как бы чего-нибудь не случилось. Булат Акуджава.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио.
1: Раз, раз, раз. Начинаем действие здесь и сейчас. Два, два, два. На премьеру вышли едва, едва. Три, три, три. Театр — это то, что у тебя внутри. Четыре, четыре, четыре. Слезы, огонь в этом мире.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. Жан де Лабрюйер –

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не офигенно. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
2: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
1: 299-660. Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой «Белого радио».

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безумие – это когда ты делаешь одно и то же и надеешься, что результат будет другим. Люк Сазерленд.
2: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Белое радио. 96,6 FM. Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, всем привет и отличного настроения. С вами Белое радио и Максим Станкевич. И это наша рубрика про активные березники. И сегодня у меня очень активные гости, группа Ориганум. Ребята, всем привет.
2: Всем привет.
3: Привет, привет. Привет.
1: Группа Ориганум, а иначе рок-группа. Группа, которая пишет свои песни, пишет свою музыку. И уже скоро у ребят будет концерт. Друзья, быстро пробегусь по именам. Сегодня у нас Даниил Плетенев, басист и звукарь.
4: Привет, привет.
1: Олег Устратов, гитарист.
5: Всем привет.
1: Софья Андреева, вокалистка.
6: Рада познакомиться.
1: И Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор текстов. Вот, все забрал на себя.
7: Всем привет.
1: Скромно так, да? Друзья, ну и главный повод, который мы сегодня, чуть не сказал, отмечаем. 19 июня у ребят будет настоящий живой концерт на теплоходе «Юнга Камы» в Соликамске. Что такое сегодня, друзья, настоящий живой концерт?
8: Сегодня настоящий рок-концерт – это когда мы выходим на сцену с нашими инструментами и даем жару, даем року.
1: Сколько ватт там будет мощи?
8: Все.
6: Сколько существует, да.
1: Ну что, друзья, давайте познакомимся. А сколько лет вообще существует группа?
7: Первые мысли создать группу были еще лет 7 назад. А первые активные действия пошли, наверное, года 2-3.
1: Это у нас Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор, и основатель группы. То есть можно сказать, что группа существует 3 года.
7: Порядка 3 лет, да.
1: Да, друзья, и с нового года, то есть уже почти 6 месяцев, полгода, песни группы «Ориганум» звучат на Белом радио. Вот ваш состав, он с самого начала такой, какой есть, или же группа немного менялась?
4: Вообще у нас группа постоянно менялась. Вот, к примеру, самый молодой из участников нашей группы, ну, кто меньше всего у нас участвует пока что, это Олег, да.
1: Сколько времени уже?
8: Я участвую в этой группе примерно с начала 25-го года, то есть уже...
1: Слушай, ну так-то уже полтора года.
8: Уже так-то довольно давно, на самом деле.
1: Так что коллектив уже устоявшийся.
8: Как бы вот в текущем составе состав существует и активно действует. Вот.
1: Что у вас? Какие музыкальные инструменты?
6: Так, ну у нас есть две крутые гитары, два мощных вокалиста.
1: Один из них это я, да, один говорит
6: них,
1: Софья?
6: Один из них это я, да. Ну и бас-гитара. Ну, про гитару я уже сказала.
1: Как мы забыли, бас-гитару, это главный инструмент в роке, да?
6: Бас-гитара, да.
1: Слушайте, как у вас дела с барабанщиками? Я знаю, что это как бы такая больная тема для многих рокеров.
4: Это очень больная тема, да, особенно у нас в Березниках, потому что на самом деле барабанщиков, ну, как казалось, не так много. Но мы вроде как подыскиваем себе, пока есть вариант, но...
7: Не будем пока раскрывать имен.
1: Слушайте, ну, с музыкальными инструментами понятно. А почему концерт вот выбрали на такой площадке оригинальной? На теплоходе «Юнга Камы»?
6: Ну, потому что это неформальная обстановка. Это что-то интересное вообще.
1: И вообще, с площадками тяжело, а там есть классное место, да?
6: Да.
1: Слушайте, а как часто вот у нас в Березниках и в крае... Ну, возьмем Соликамск. Березники и Соликамск. Как часто проходят концерты вне рамок каких-то кафе, вне рамок заведений?
4: По очевидным причинам у нас это происходит только летом, ну, потому что тепло, людям хочется отдыхать, а так, ну, у нас иногда происходят такие концерты уличные. Редко они рокового формата, то есть, как бы, ну, рок-сцены у нас в Березниках, ну, маловато, если честно, с нашей точки зрения. А тут вот есть возможность выступить на воде, в движении, с живым звуком.
1: Слушайте, а какой средний возраст вот ваших участников, ваших музыкантов? Вообще, потому что есть ощущение, есть мнение, что рок – это уже музыка, ну, достаточно таких поколенческих людей. То есть 40-летних рокеров я видел много, да, 20-летних рокеров я видел мало. Какой у вас средний возраст?
7: Ну, самый молодой у нас участник.
1: Участница?
7: Участница. Сколько лет?
6: Мне 19.
1: Вот. И рок нравится?
6: Безумно.
1: Безумно. А вообще рокеров много вот в вашей среде, в вашем окружении?
6: К сожалению, нет. очень хотелось бы, чтобы... Вообще, рок для всех — это что-то такое немножко, наверное, страшное, что-то громкое, но на самом деле, мне кажется, вот именно даже взять наши песни, в них есть очень много глубины, в них есть очень много скрытых смыслов, которые можно на самом деле раскрыть по-своему. То есть рок — это что-то большее.
1: Я понимаю эти слова, потому что я вот всю жизнь тоже люблю рок. Почему? Потому что, как правило, в попсовых песнях очень примитивные тексты и, ну, скучновато, да? Рок — это всегда про некую глубину и действительно про некие смыслы. И поэтому, причем они очень часто лежат не на поверхности, а в таком ассоциативном ряде. Так, а с другими музыкантами в Березниках дружите?
8: Да, мы, конечно, поддерживаем... Так, общение с другими местными группами, например, с группами «Ньютон» или с группой «Бобронариум», которые сейчас переехали в Пермь. Вот, например, они помогали нам с распространением информации о нашем концерте 19 числа, и мы также ответили им распространением о их концертах. Я думаю, это означает наши дружеские связи.
1: Согласен. Слушайте, а не было ли желания провести какой-то такой концерт, вот типа коммуникативной трубы, как был раньше, когда на одной площадке, на одном мероприятии объединяются, ну, несколько групп, 2-3 группы, 4 группы, чтобы реально собрать в Березниках такой хороший концерт, ну, чтобы было несколько сотен человек. Не просто там 20-30, да, а вот прям такая нормальная аудитория собралась.
4: На самом деле мы такой концерт уже провели в том году.
1: И я о нем не знал. Да. Меня на нем не было.
4: Весной мы проводили фестиваль такой небольшой, закрытый.
1: Рок-лайф-фест. Закрытый.
4: Ну, он в закрытом помещении, потому что было холодно еще, мы провели его в закрытом помещении.
1: Народ собрался? Вообще люди пришли?
4: Ну, да, скупили все билеты. Ага.
1: Ну, в принципе, этого достаточно. В этом году планируется такое мероприятие?
4: Очень бы хотелось, но там есть проблемы с
1: организационной. Да. Слушайте, друзья, если у вас такое мероприятие будет зарождаться, я готов поучаствовать в качестве информационного партнера. Белорадио примет участие, потому что мы любим рок. А давайте поговорим немного о личном. То, что вы музыканты, это понятно. А чем вы занимаетесь в основное рабочее время? Потому что, я так понимаю, музыка — это все-таки не профессионально. Музыка — это больше хобби. Или же я ошибаюсь? Кто-то здесь профессиональный музыкант?
7: Профессиональный музыкант...
1: Максим Малинин у микрофона.
7: В моем понимании профессиональный музыкант — тот, кто зарабатывает музыкой на жизнь.
1: Да.
7: То есть это его основной профиль, правильно? Ну, у нас таких нет. И таких, в принципе, единицы в городе. Вот. Ну, вот на нашем примере, если... Я люблю музыку и занимаюсь ею уже несколько лет. А основной у меня род деятельности — это работа в шахте.
1: Ну, только хотел сказать, я шахтер.
7: Да.
1: Так, ну, нормально. Зато есть возможность покупать хорошую гитару, хорошее оборудование. Так, переключаемся. Софья у нас.
6: На самом деле, я учусь в таком приличном заведении, музыкальный колледж, на отделении хоровой дирижер. Очень, да,
1: немножко
6: нестыковка такая случилась, что тут и рок, и дирижирование.
1: Не вижу как бы противоречий, потому что то музыка, и здесь музыка. Uh-huh,
6: uh-huh. Ну да, согласна, но немножко все равно разделение есть. В моем понимании все-таки классическая музыка и рок — это все равно немножко с разным характером музыка, поэтому в колледже я все-таки такая собранная, а в рок-версии своей я могу расслабиться, да, абсолютно согласна. Беру такие высокие ноты, что я вообще не подозревала никогда, что могу так петь, за что благодарна ребятам, вот. Так что очень интересный опыт. Вообще не думала я, что когда-нибудь буду петь в музыкальной какой-то рок-группе, потому что для меня, как и для многих, думаю, рок — это что-то вот такое агрессивное.
1: В музыкальный колледж ты пошла сознательно?
6: Мне мама туда приехала.
1: Спасибо маме, да?
6: Спасибо маме, да. Не пожалела. Очень замечательные учителя, вот. Но не мешает никак вообще контактировать с группой. Правда, сейчас экзамены, и вот такое время, весна, лето, сложновато сочетать все, но получается.
1: Угу. Переходим к коллегу. Коллегу Устратову, гитарист.
8: Я бы сказал, что музыка — это мое давнее и основное хобби. Основной род деятельности у меня часто менялся по жизни. Прямо сейчас вот я айтишник в казенном учреждении, занимаюсь вот компьютерами в разных организациях, поддерживаю, скажем так, на плаву. Вот. А музыка — это хоть и не прибыльная, но основная часть моей жизни.
1: Ясно. Даниил?
4: Да, вот буквально пару лет я на самом деле закончил Везняковское музыкальное училище, где сейчас учится Софья. Позже же, да. Вот, на специальный звукооператора. Вот, по профессии работаю, но на полставки. А так, основной род деятельности у меня все-таки пока что это телевидение.
1: А на телевидении ты кем?
4: На телевидении я работаю оператором.
1: Ну, получается, у нас как минимум один человек с музыкальным образованием, второй человек почти с музыкальным образованием, связанный со звукорежиссурой, да?
4: На самом деле нас тут двое, потому что у Олега...
1: Вот Олег схитрил и решил о себе правду не раскрывать. Ну ладно. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». Мы говорим о музыке, мы говорим о рок-концерте, который состоится 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Все подробности можно найти в группе ВКонтакте «Юнга Камы. Речные прогулки» и в группе «Ориганум». Скоро услышимся.

0: Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные березники». Сегодня у нас студия группа «Ориганум». Мы говорим о предстоящем концерте, который состоится 19 июня. С вами Максим Станкевич, а также ребята из группы: Даниил Плетенев, Олег Устратов, Софья Андреева, Максим Малинин. И мы уже знаем, что такое современный рок, причем в нем есть молодые ребята. И узнаем, чем ребята интересуются, помимо того, что занимаются музыкой. Хотя, для начала, вообще, о чем ваши тексты? А давайте автора текстов спросим. Максим, о чем ты пишешь песни?
2: Вообще, вдохновение у меня ловится зачастую очень в рандомные моменты жизни. Рассказываю в текстах о том, что случится может с каждым.
1: Ну, например?
2: Ну, одна из песен у меня повествовала о том, как один человек, совершив ошибку в жизни, может быть, такую глупую,
1: раскаивается?
2: Нет.
1: Ищет спасения?
2: Он, может быть, и раскаивается, и, может быть, он принимает себя, но он понимает, что его жизнь прежней больше не будет. Сколько было случаев, когда люди по глупости купаются не в тех местах, падают, а потом парализованы на всю жизнь. Что у этого человека в голове? Об этом я также писал. У нас есть такая песня, но только в лоб об этом там не говорится. В всяком случае, это один из смыслов, который я вкладывал тогда.
1: Цена ошибки, да?
2: Да. У меня был человек, и есть, слава богу, жив-здоров, у которого была такая ситуация в жизни, что он упал, повредил спину, и после этого несколько месяцев был прикован к постели, и он не знал, встанет он или нет.
1: Ясно. Еще. Это как бы частный случай, да, еще что-то.
2: Это, да, это такие случаи. Любовь. Любовь в разных проявлениях тоже, про это мы писали. Тоже песни. В общем, о жизни в основном.
1: О жизни. Ты рассказываешь истории или ты рассказываешь притчи?
2: Ну, это не какие-то сказки, ложь давний намек, как у Король и Шут, например. Угу. То есть это немного более обтекаемая штука.
1: А вообще, что об этом говорить? Да, у нас прозвучит пара песен, а еще лучше эти песни слушать вживую на концерте, правильно?
2: Да, так точно.
1: А чем занимаешься вообще в свободное время? То есть, что тебе нравится, кроме музыки?
2: Хотел бы играть в компьютер, но не успеваю.
1: Ясно.
3: Я могу добавить эту песню Максиму. На самом деле, когда меня первый раз позвали в Ориганум, я очень сильно сомневалась и первый раз даже отказалась. Но когда встретилась с Максимом, я, честно, не восприняла его сначала как музыканта, послушав все песни, не поняла сначала смысл. А потом, когда я спросила, о чем эти песни, потому что они настолько глубокие, что иногда человек просто не понимает смысла. И, в общем, очень много историй рассказал. Оказывается, у него есть несколько томов, тетрадей, в которых есть и зарисовки, он прекрасно рисует. И шикарные текста. Я иногда смотрю на слова и не знаю, что это за слова, вообще тесно. Вот. Богатый у него, очень сильный багаж знаний. Вот. И он мне рассказал про песни, рассказал про смысл. И я очень прониклась, и только, наверное, поэтому я сейчас здесь сижу.
1: А почему ты изначально не хотела группу?
3: Повторюсь, потому что для меня рок — это что-то вот такое агрессивное немножко.
1: То есть до того, как ты появилась в группе, ты не была рокером?
3: Я не была рокером, но я слушала альтернативу рока. Очень тоже интересное было звучание, но я как-то вот не придавала значения этому.
1: То есть слушать могу, петь не буду, да?
3: Да, что-то вот такое. Казалось, что там голос рву или еще что-то. Но на самом деле, напротив, эта группа открыла во мне иные краски моего голоса.
1: Отлично. Так, а чем занимаемся, кроме того, что мы учимся в колледже музыкальном? Кино, хотел сказать музыка, но не буду спрашивать.
3: Да, музыки действительно в моей жизни очень много. У меня две музыкальные группы, Ориганум и еще одна группа Звучи.
1: В другом стиле?
3: В другом стиле, она более, наверное, эстрадная. Но основная группа, конечно, Ориганум. Угу. Какой еще раз там просто? Чем занимаюсь?
1: Смотрим ли кино, читаем ли книги?
3: На самом деле на кино вообще нет времени. В основном играю на фортепиано. Очень пока...
1: Это как хобби или как задание?
3: Это моя вообще деятельность на самом деле. Очень у меня пока сложно получается, но мне это безумно нравится. Думаю, что в будущем у меня будут хорошие успехи, потому что прямо погружаюсь, могу этим заниматься вообще постоянно.
1: Балдею, короче, от этого.
3: Да. В свободное время сплю, потому что очень сильная загруженность, но она меня мотивирует, дает мне энергию, так что некогда отдыхать.
1: Ясно. Переходим к гитаристам. Ребята, которые, наверное, лучше играют, чем говорят, да, и все свое время проводят за гитарами. Олег Кратов, гитарист. Чем занимаешься помимо гитары? Ну, кроме того, что ты айтишник.
4: Ну, помимо гитары, вот, и, собственно, музыки, я еще люблю играть в компьютерные игры, смотреть аниме, читать комиксы и мангу. Вот это составляет основу моего досуга, наверное. Вот, люблю вещи с необычным визуальным стилем и сюжетами находить. Это дает как бы пищу для размышлений. И тоже и на творчество, наверное, влияет. И, мне кажется, позитивно влияет.
1: У вас в группе есть некие моменты, которые музыканты добавляют от себя? То есть как вот вообще у вас процесс творчества состоит? Есть какая-то общая канва, в которую вы все вписываетесь? Или каждый может вносить свое?
4: Ну, основной тон у нас задает Максим, как вот автор музыки и текстов, но я думаю, каждый музыкант привносит что-то свое, и интерпретируя как бы заданные партии в своем стиле, привнося вот свои эмоции в них. И поэтому, безусловно, да, каждый музыкант по-своему влияет на финальный...
1: На общий звук, да?
4: Да, на финальное звучание группы.
1: Угу. Даниил, басист.
5: Я про Олега кое-что добавлю сначала. Да, но это так. Вот, на самом деле, Олег тут чуть прибедняется, но мы... У него есть свой авторский проект. И мы его песни тоже исполняем, и на теплоходе они тоже прозвучат.
4: Да, мой... Сольный проект Arkham Freeze или Air Freeze, если по-английски его произносить. Вот. В основном там более тяжелый материал, чем у Ориганум, но вот у меня есть несколько песен, которые отлично как бы вписываются в концертную канву. Они не тяжелые, а скорее такие драйвовые, танцевальные песни.
1: Там... Ты там вокалист?
4: Нет, я доверил исполнение ребятам, Соне и Максиму, потому что, ну, в группе Ориганум...
1: Автор концепции самой, да, получается?
4: Ну, музыки и текстов, да.
1: Ага. Слушайте, друзья, интересно. Все больше появляется желание побывать на концерте. Даниил, ты чем занимаешься, когда убираешь из рук операторскую камеру и убираешь гитару?
5: На самом деле, моя страсть – это всякая сценическая техника. Я просто обожаю всем этим заниматься.
1: А, ну да, ты же звукорежиссер.
5: Да. Не только звукорежиссер, я еще и световиком работаю иногда. Вот. То есть, всякая сценическая подготовка к концертам, да, это вот прям, это моя страсть. Я этим очень много занимаюсь. Вот.
1: Короче, твое хобби, оно более такое техническое, но связанное именно вот с этой индустрией, да?
5: Да. Да, ну да. Еще я фанат большой настольных игр.
2: Кинуть кубик, так сказать.
5: Покидать кубики, да, Кости. Вот, посетить хорошие компании и отдохнуть.
1: Хорошо. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа Ориганум. С вами Максим Станкевич. И еще несколько вопросов ребятам. Такой простой вопрос. Как вы считаете, можно ли в Березняках реализоваться творческому человеку? Не знаю, можете отвечать не в попад, можете друг друга перебивать. Можете...
2: Хором, да? Ну, это хором, же слово.
1: Может ли творческий человек в Березняках самореализоваться?
3: На самом деле у нас в городе очень мало таких пространств для осуществления каких-то концертов. Ну, или очень мало людей, которые будут это все организовывать. Хотелось бы, конечно, чтобы прям проводились целые фестивали, потому что творческих людей действительно в Березняках много. Вот. Поэтому мы всеми руками за. Готовы выступать гораздо чаще. Просто...
1: Была бы площадка, да?
3: Да, была бы площадка. И люди. Потому что люди у нас, конечно, очень стеснительные.
1: Это те, кто выступает, или те, кто приходит?
3: Мы, ну, мы зрители. Они, может, и будут слушать, но приходить... Не знаю.
1: То есть собрать людей все-таки как бы это некий отдельный труд, да? На мероприятие?
3: Да.
1: Ясно. Максим?
2: Да-да-да.
1: На твой взгляд, вообще творческим человеком быть в Березняках можно или же сложно?
2: Ну, вообще, необходимо, как по мне, потому что жизнь очень однообразная. Мы все-таки в промышленном районе таком находимся. У нас город основан благодаря промышленности, иначе никак бы не случилось. И поэтому в такой серой жизни, однообразной, рутинной...
3: Нужна отдушина.
2: Да, без этого никак, это просто необходимо. И оно так и получается. С годами все больше вижу людей, которые все равно тянутся к какому-то творчеству. Будь то живопись, музыка, кинематограф, литература, неважно. То есть всем это необходимо. Но чтобы больше людей имели к этому доступ, ну или хотя бы наглядный пример какой-то, нужно больше пространства для творческих людей. Потому что все заперты в своих квартирах.
1: То есть, по большому счету, не обязательно становиться там группой с мировой известностью. Достаточно быть просто, можно быть рабочим человеком, но при этом классно делать свою музыку, жить в небольшом городе типа Березники и, в принципе, быть счастливым человеком. И, или же все-таки есть стремление, хочу уехать в Москву, хочу покорить мир.
2: Ну, развить-то, конечно, проект хочется. Просто здесь я бы хотел, чтобы этих возможностей было больше для старта.
3: Лужники никто не отменял. Да, все возможно.
1: Раз в 3 года можно и скататься,
3: конечно,
1: правильно?
3: Конечно, обязательно.
1: Так, ребята, Олег и Даниил, на ваш взгляд, творческому человеку в Березняках есть возможность раскрыться?
5: Возможности есть всегда, их надо искать, иногда даже на самом деле самим создавать. Вот, потому что, ну, под лежачий камень на самом деле вода не бежит, все мы это знаем. Как бы, если ты что-то хочешь, ты должен этого сам добиваться зачастую. Вот, но хотелось бы все-таки побольше мест, где можно выступать именно с авторской музыкой у нас в Березняках.
1: Да, я согласен, потому что в кафешках в основном играют каверы. Ну, туда люди приходят отдыхать. То есть они там, у них там конкретное задание, конкретная задача – прийти, выпить, отдохнуть.
2: Вообще, просто на 1000000% согласен.
3: Послушать песни, которые они знают.
1: Да.
4: Я думаю, что возможность самореализации во многом зависит от конкретного человека, который решил вдруг этим заняться. Если он сможет вписаться вот в то, какие возможности есть в городе, то, ну, наверное, реализуется. Но если у него желания вот какие-то отличающиеся от местных потребностей, то с этим будут проблемы, конечно.
1: И от местных возможностей, да?
4: Да.
1: Вообще, надо нам в Березняках создать профсоюз рокеров где-нибудь в администрации.
4: Движение какое-то.
1: Да, где-нибудь в администрации найти человека, который тоже такой скрытый рокер, выпросить площадку и действительно начать встречаться.
4: Насколько я слышал, когда-то... Насколько я слышал, когда-то вот так и было, что в городе был человек, который этим занимался, а вот потом все изменилось, и сейчас уже сложно. Даже вот фестиваль «Коммуникативная труба», когда его пытались возрождать, 2 раза прошло, а потом все как-то бросили.
1: Может быть, просто немного нужно масштаб снизить, потому что создать большое мероприятие – это реально сложно. Было движение в клубе «Поиск», которое было в ДК «Металлургах». И там раз в квартал действительно группы играли. Не обязательно играть много песен, да, можно сказать 3-4 песни, но как бы 3-4 группы, и это уже мероприятие там на 1.5 часа. В общем, друзья, нам есть о чем подумать. А пока давайте напомним, что у нас будет 19 июня.
3: Нет, на самом деле очень много людей, мне кажется, которые хотят прямо расслабиться, потому что все такие зажаты ходят, все такие грустные, вот эти все амебные. Просто кайфаните, приедьте, потанцуйте, потрясите телом, растряситесь и поймите, что жизнь одна. Мы каждую секунду стареем и думаем, что стоит, наверное, все-таки приехать и действительно просто побыть вообще такой немножко обезьянкой. И вообще это классно, это заряжает нас и действительно какие-то новые вот свершения. Так что приезжайте, танцуйте, кайфуйте, пейте, живите, жизнь одна. Кайфуйте.
4: Да, 19 июня на теплоходе Юнга Камы. Приходите, подвигайте телом и ощутите сильные чувства.
2: Большую плотность.
1: Бас, гитары, да?
5: Это была отсылка на песню.
1: Несколько пожеланий от вас нашим слушателям и вашим слушателям, и тем, кто вообще заинтересован в музыке и в творчестве.
3: Очень сейчас популярны песни про внутреннее состояние. И вот наши песни как раз-таки олицетворяют внутреннее состояние человека. Не просто расстались больно внутри, это что-то глубже. И можно это чувство понять через вот нашу музыку. Думаю, что у человека может происходить все хорошо в жизни. То есть в личной жизни, в работе, в карьере, но все равно что-то плохо. Что-то внутри не так или что-то вот тревожит. И, возможно, наши песни будут откликаться вот в человеке. Так что послушайте, может, вы найдете свою действительную музыку.
1: Несколько пожеланий от Олега Устратова.
4: Я хочу пожелать слушателям этой программы найти нас в социальных сетях, ищите нас ВКонтакте, группа Ориганум, и послушайте наши песни. Вы испытаете кайф.
1: Особенно если вы рокер или бывший рокер.
4: Да. Если вы не рокер, вы станете рокером.
1: Да, тогда вы будущий рокер. Даниил?
5: Еще раз приглашаю всех на наш концерт 19 числа. Мы всех будем ждать. Всем будем очень рады. Билеты продаются официально через онлайн-кассу, либо при приходе, по-моему, на сам теплоход, но их может уже не остаться. В группе ВКонтакте указан контактный номер и ссылка на покупку билетов.
1: Ясно. То есть билеты продаете не вы, билеты продает организатор. Все, точно. Кстати, друзья, мероприятие 12+. Возрастное ограничение. Берем детей, но только старше 12. Пожелания от Максима?
2: Не умею в диктора, не умею в красивый текст какой-то. Просто хочу сказать, что все творческие люди, выходите из сумрака и слушайте музыку.
1: Отлично, друзья. Я тоже хочу пожелать вам, чтобы мы все, всем нам, чтобы мы все выходили из сумрака, слушали красивую музыку, слушали белое радио и слушали группу Ориганум. В том числе 19 июня в Соликамске на теплоходе Юнга Камы. Ну что, всем пока.
3: Всем пока, до встречи.
5: Пока. Всем пока.
3: Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
1: Точно.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

так мало осталось припева нет. Припева нет. Припева нет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
6: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока ты не способен сказать «нет», твое «да» бессмысленно. Оша.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс. Это живое для вас.
10: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
3: 299-660.

0: Юлинком. А как иначе?
1: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
2: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
1: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
2: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
1: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
2: 26630.
3: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660. Светлые мысли на каждый день.
0: Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. Виктор Гюго.
5: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив.
6: Ты рисуешь на воде, я не в силах помешать.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нередко словом «удача» именуют чужую заслугу. Эдвин Рэй.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

I need you.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 290101.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

L-F-I-F-C.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Музыка, сделанная в Березниках. Музыкальный проект Oven Ear Insight. Вокал Алена Ильина.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая.

И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками.
Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5,5 тысяч акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель – чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без. Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании Липтон. Так кипяток лучше проникает к чайным листам.
А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Иде Стем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала Царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Микри-Микки 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 1992 году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 1994 году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками.
Если доход компании не растет на 25% в год, сказал однажды Йорма Алила, то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла. Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013 было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля, и в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м, и первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производством – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций,
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом – в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство четырехтактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum, потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100.
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках Формулы-1. Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Winter Fresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем.
И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Pikey, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Wrigley's» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Wrigley's» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Wrigley's» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Wrigley's» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Wrigley's» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Wrigley's». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Wrigley's» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Wrigley's» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателя. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть Tide, и никакая перхоть, потому что есть Head & Shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктора без Гэмбла. А саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктору и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктор и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктору спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктор даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктор познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктор и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и мыловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компанией некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках. Звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще.

0: Кэмпбелл продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием «Эйвори» с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой. Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки...»
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.